0: Football Time. Dusan Badancuma geçe. Saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Başhakem Şirin Gafurova. Başhomi Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
0: Етапом реклама будема. Оттазуч 598-00.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.
3: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
4: Реклама 5 0 0 0.

0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Бахар.
1: Бахар.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
0: Хит FM. Зора не тиңлә.
2: Хит FM. When

0: Саккас. Хит FM.
1: Ты шагнула в неизвестность, словно в бездну. Как же вышло так, что мы падаем вместе? Ты говоришь, что веришь мне,

Слезы, тебя волнует вопрос, что все это шоу. И ведь за этим ответом я сам сюда пришел. Но ты не знаешь меня, поверь, не знаешь пока. Железное крыло несет в облака. Прощай, моя любовь, поверь, что это верный шаг. И если суждено нам встретиться, пусть будет так.

началась игра. Я шел к оазису, как будто бы пустынный странник. Самообман — это как яд для подсознания. Что я искал в песках? Наверное, ответ. Я не нашел его, зато нашел твой

неизвестно, словно бездну. Как же вышло так, что мы падаем вместе? Как же вышло так, что мы падаем вместе? Почему мы падаем вместе? Ты шагнула в неизвестность, словно бездну.

0: Все, что я имею, лишь мечта.
1: Через 10 лет у каждого брата по хате. Денег так много, что не нужно и пахать. Денег так много, что мы забываем тратить. Без каких-либо напрягов нам на целую жизнь хватит. Тысяча одной моделью мы окружены. Они нам не нужны, у нас самые лучшие жены. И только лишь от близких берем трубку телефона. Теперь к нам тянутся те, кто считал нас прокатом.

Зачем прошлась по насущному, по всем моим болевым? Зачем опять все накручивать, с кем был и был ли один? Зачем опять мы по стекла, сжимаем чувства пружины? Пусть этот день будет проклят, когда мы вдруг станем чужими. Мы

Мам, пап, я очень сильно вас люблю. Спасибо за мою жизнь. И спасибо, что вы есть. И я сделаю все, чтобы мои будущие дети были счастливы, что у них есть родители.

мысли вдруг, ты уже не горишь в объятиях чужих, а душою со мной. Ты просто возьми меня, набери, и я прошу весь мир.

странной. Я даже разлюбила телевизор, все потому что был рядом. Теперь хожу на фильмы, я одна в кино с горьким шоколадом.